0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: зроблена для тебе. Радио «Столица».
1: Летит пустота минут, и снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут, и в сердце мое.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Створення Академії інтелектуальних технологій обмірковали на нараді у президента. Олександр Лукашенко підкреслив, що нова навчальна структура не повинна стати черговою вищою установою або просто поставщиком дипломів.
2: Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем. Но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь. Я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен от повышения производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете. Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей, особенно в молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
1: Серебряная монета «Славянка» номиналом 20 рублей поступит сегодня у кассы Нацбанка. Инвестиционная монета отчеканена на гомельском кристалле тиражом 15 тысяч одинок. Набыть монету можно по адресу у Минска, улица Толстого, 6. Рух транспорту участково обмежует сегодня и завтра у Могилеве на улице Габровской. У связи с проведением ремонтных работ на участку от проспекта Шмидта до Пушкинского перемещение будет ожидаться по двух полосах. Водителям рекомендуют уличивать эту информацию при плановании маршрутом. Сегодня в Беларуси объявлены червоный уровень безопасности за аномальной спекоты. По данным Белгидромета, прогнозуется переменная облачность. Местами пройдут краткочасовые дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 28 по полночи до 38 по полдню. У областных центрах удень чакается. У Витебску 28-30, у Могилеве 31-33, у Гродні 32-34, у Гомелі 35-37, у Бресті 36-38, у столиці до 32 градусів тепла без істотних опадків.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали за 16 километров от Витебска. У места вельми прыгожая, загадковая, энергетично моцная, связанная с именем вядомага русского мастака Ильи Рэпіна. Тем больше сёння, 5 жніўня, его день нараджэння. С вами Алена Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокация.
1: Куды едем? У музей сядзібу Ільі Рэпіна у Здраўнёве. У архіўных дакументах гэта месца ўзгадваецца ўжо з канца 18-го стагоддзя. Тады гэта была вёска, што ўваходзіла ў склад вялікага маёнтка. Расказвае наш гід, вучоны сакратар Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Валерый Шышанаў.
2: Разныя названні: Драўнёва, Сафіевка, Малая Койтава, Здраўнёва. І в канце канцов закрепілася не Здраўнёва. І гэта названне вернула імені іменна Рэпін.
1: Закономерна пытанне, чаму Ілья Яфімавіч набыў менавіта Здраўнёва. І гэта дакладна невядома, ёсць некалькі версій, якая з іх бліжэйшая да праўды адназначна не скажаш.
2: По перепіске прослеживаецца, например, што после того, когда Рэпін прадаў сваю известную картину «Запорожцы», у него появились деньги, он решил осуществить свою мечту о приобретении имения, искал себе подходящее имение в окрестностях Петербурга, и вот в одном из писем, письмо датируется 26 апреля 1892 года, упоминает о том, что не смог подыскать себе подходящее имение. А уже 1 мая он побывал в Здравнёво, он пишет о том, что вот ему очень понравилась эта местность, и что произошло за эти вот буквально 4 дня, кто ему подсказал о существовании Здравнёво, к сожалению, мы не можем установить, в переписке это не упоминается. Но так или иначе, это случилось. На момент покупки это было довольно запущенное имение. Бывшая владелица Софья Яцкевич была одинокой женщиной, и уже пожилой, и не могла заниматься достаточно большим хозяйством. 180 тем земли, 40 коров, лошади, молотилка. Конечно, это требовало определенных усилий.
1: Мастак Рэпін с энтузиазмом узялся за новую господарку. Умацавалі набярэжную, перабудавалі сядзібны дом, а яшчэ сучаснай мовай кажучы, добра ўпарадкавалі прылеглую тэрыторыю.
2: Особенно в первые годы Рэпін с увлечением занимался хозяйством, даже сам иногда принимал участие в работах. В переписке упоминается, что Рэпін работал и лопатой, выравнивал дорожки, дробил щебень, сам составлял, сохранился такой автограф, таблицу севооборота. Но позже все-таки ему немножко хотелось больше внимания уделять искусству. Был нанят управляющий имением, и, конечно, у Рэпін выделилось больше времени. Но известно, например, что Рэпін вставал очень рано, в 4 утра и даже раньше, как, в общем-то, и в крестьянских семьях в то время начинался рабочий день. Он уходил и в поле, наблюдал за ходом работ и не расставался при этом, конечно, и с карандашом, с бумагой. Сохранилось большое количество рисунков, на которых запечатлены вот эти сельские занятия.
1: Важно сказать, что Илья Рэпін не мкнулся отрымливать прибыток от господарки, хоть потом их это и было важно.
2: Потому что нужно было имение как-то содержать. У Рэпіна были наемные рабочие, которые были рады тому, что вот здесь можно было подзаработать. Рэпін хорошо платил, не так дорого продавал излишки своих продуктов. Поэтому в целом все были довольны. И Рэпін иногда он писал в письмах, что ему было забавно слышать, как крестьяне благодарили его. Благодарем, барин, благодарем. И он даже так тоже иронически писал, что, может быть, даже стал бы богатым человеком.
1: При этом Илья Яфимович не хотел стать паном. Яму по духу были близкие яго сяляне.
2: Хотя они и называли его барином, может быть, даже с крестьянами, он был ближе, чем с местными помещиками. Во всяком случае, так это в литературе обычно и подается. Крестьяне понимали то, что он им близок, поэтому была между ними и дружба, была и помощь. Особенно это проявилось уже в 20-е годы, когда в 18-м году бывшие помещики своих имений выселялись, и тогда же, летом 18-го года, сюда приехала младшая дочь Татьяна Ильинична. И она писала о том, что крестьяне заступились за них. Они говорили о том, что Рэпін никогда барином не был, он также работал, и в конце концов семья была оставлена в этом имении. Хотя, конечно, это было очень трудное время. Через все волны раскулачивания, выселения близкие Рэпіна прошли.
1: Здраўнёва десятгоддзямі заставалася ў запусценні. Сядзібу пачалі аднаўляць у другой палове 1980-х. Музей стварылі ў 88-м, але адноўлены будынак у 95-м знішчыў пажар, і толькі праз 5 гадоў Здраўнёва зноў сустрэла наведвальнікаў. У сядзібе цяпер рэгулярна праходзяць розныя пленэры, традыцыйнымі становяцца фестывалі, сустрэчы, але каб завітаць сюды, не варта там чакаць асаблівай нагоды. Сам музей, ліпавая алея, пейзажы, усё для таго, каб адпачынак цела і душы ў гэтым цудоўным, ціхім і маляўнічым месцы атрымаўся выдатным. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Концепцию створения Академии интеллектуальных технологий меркавали на радио президента. Александр Лукашенко выказал меркаванне, что не трэба уводить узростовые обмежавания для навучания у новой установе и набирать туды только молодь.
2: Давайте определимся, какие там будут направления. Мы там будем разрабатывать новые типы, модно говорить сейчас, беспилотников. Или же будем новые материалы создавать и создадим через 200 лет эти новые материалы. Уже где-то на Кольском полуострове найдут еще какой-нибудь, вы, наверное, слышали, элемент, который дороже золота и так далее. Слышали вы? Поэтому нам надо, я не говорю, что вот прямо сегодня. А это все-таки должно быть обращено в будущее. Но результат приносить желательно, если не при моей, при вашей жизни точно. Это мы каждый год должны людям доказывать. И самому себе, и людям, что не зря создали. И что вот это вот самые зернышки, самые лучшие, их много не будет в стране. Они там найдут свое место. И мне кажется, неважно в каком возрасте. Но если вы только видите там, что после 10 класса или, допустим, после вуза должны быть там. Ну, я говорю, если Владимир Борисович, умная голова, он давно после вуза. Или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила. А вот искра какая-то там прилетела в голове. И может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники. Как-то не вяжется это с тем, что это десятиклассники там обязательно должны быть или после вуза должны быть. Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию.
1: Национальное агентство по туризму планирует принять удел в международной туристической выставе в Ташкенте. Эту тему, а так само проведение другого белорусско-узбекского туристического форума, обмерковали на встрече директора Национального агентства по туризму Кирилла Машарского с послом Узбекистана Нурыдином Мамажоновым. Баки выказали огульное меркование, что эти мероприемства умацуют партнерство в отповедности с установками лидера Украин и будут сприять нарушению взаимного турпотоку. У интернете распаўсюдзілася інфармацыя аб вялікіх чэргах у адным з рэгістрацыйных падраздзяленняў дзяржаўнай інспекцыі. Як паведамілі праваахоўнікі, гэта нармальная з'ява летам. Найбольшы паток магчымы ў аўторак і суботу. Сітуацыя знаходзіцца пад пастаянным кантролем дзяржаўнай інспекцыі. Так, каб скараціць час чакання, прынята рашэнне аб павелічэнні колькасці супрацоўнікаў, якія ажыццяўляюць адміністрацыйныя працэдуры ў сталічным рэгістрацыйным падраздзяленні па праспекце Незалежнасці 134. Акрамя таго, у некаторых рэгіёнах прыём падоў ужины до 19 годин. Сегодня в Беларуси объявлены червоный уровень небеспеки за аномальной спякоты. По данных Белгидромета, прогнозуется переменная облачность. Местами пройдут краткочасовые дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 28 по полночи до 38 по полдню. У областных центрах удень чакается. У Витебску 28-30, у Могилеве 31-33, у Гродни 32-34, у Гомеле 35-37, у Бресте 36-38, у столицы до 32 градусов тепла без істотных ападкаў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. Студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. На межи из Латвии обновили оформление транспорта, поведомили у Держпогранкомитете. Одинный пункт пропуску на белорусско-латвийской межи по Тернейке працует в штатном режиме. Как поведомлялось ранее, урад краины не принял пропанову у Министерства внутренних справ о припынении працы этого погранперехода. Разом с тем, поблизу восходней межи Латвии разгорнутся силы НАТО для борьбы с нелегальной миграцией. Саудовская Аравия покуль не подтвердила проведение международного музычного конкурса «Интербачення». Об этом поведомляет ТАСС с посылкой на крыницу ОРРЯЗДЯ. Краине передали эстафету в минулом годе по час финала в Москве. Министр замежных справ России Сергей Лавров у мае выказал надею, что обострение ситуации на Близком Исходе не поуплывает на планы организовать другие этап «Интербачення». Однако улады Саудовской Аравии покуль публично не поведомили никаких подробностей относно терминов и удельников. Белорусская теннисистка Арина Сабалинка поспехово провела стартовый поединок турниру ВТА-1000 в Канаде. У 1-32 финалу первая ракетка планеты уверенно обыграла японскую теннисистку Маюку Фудзимо. Лик у двух сетах 6-3. Наступной соперницей белоруски будет китайская теннисистка Джан Шуай. У столичным метро по техничных причинах часово не працует оплата про заплати. Ведутся работы по обновлению работы сервисом. Метрополитен приносит пассажирам пробачение за часовые незручности. У Мінску зараз 24 градусы тепла. У Беларуси объявлены червоный уровень небезпеки за аномальной спекоты. Прогнозуется переменная облачность. Местами пройдут короткочасовые дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 28 по полночи до 38 по полдни. У областных центрах у день чакается. У Витебску 28-30, у Могилеве 31-33, у Гродне 32-34, у Гомеле 35-37, у Бресте 36-38, у столицы до 32 градусов тепла без істотних опадков.
2: Радио «Столица.бай».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, коли ось так, по-перше, зазернуть телеграм-канал «Радио Столицы», поглядеть, что там у кружочку, якая информация, ну и послухать додатковые еще некие фактики у нас в эфире. Догадаться, что за композиция, что за песня на проконце годины будет слухать, а еще почуть себе у якости промовца. А? Як вам такая история? Як
2: вам такой план? Плач? Мы вам подкажем, мы вам допоможем, калі што, стаць гэтымі пераможцамі. Нагадаем, што ў кружочку ў нашым тэлеграм-канале такая сціслая інфармацыя ў выглядзе падказак, а яшчэ ёсць падказкі эфірныя, і першыя тычацца заўсёды ў нас калектыву ці выканаўца.
1: Ну і, сябры, давайте пра калектыў. Менавіта сёння ён будзе у нас ў эфіры. Ну, а калі вы 1 жніўня былі на нашым рок-канцэрце, сябры, вы чулі пра гэты калектыў.
2: Але ж
1: песня... Так, песня будет крышку іншая. Легендарный рок-гурт заснаваны в 1972 году в Нью-Йорку. Уже початково коллектив выконал кавер-версии глэм-рокеров 1970-х годов, але с тягом часу створил уникальный стиль. Формирование складу отбывалось не просто. Устойливый костяк группы склался до конца 1975 года. Ключевым моментом стало з'явление праз год вокалиста, який не только стал фронтменом, але и основным аўтарам песен. Музычный стиль гурта уявляў собой сумесь хард-рока и глэм-эстетики с элементами шок-рока. На концертах музыканты створали сапраўдное шоу с пиротехникой, театральными костюмами и грымом. Их знакамиты лозунг «Look like woman, talk like man, play like...» так далее, так, адлюстровывала сутность их творчести.
2: А какие у них прически? У этих хлопцев какие у них прически цудовные были? Да и вовголе, когда говорка зашла про лозунги, вовголе у их клипах, это как полновартостные некие спектакли, у всех их клипы, самый знакомитый, ну один из самых знакомитых, давайте скажем так, так само там был лозунг «Чего ты хочешь?» Запытались у хлопца, он сказал «Я хочу рока!» Вот так закричал, и такая нават песня отрымалась.
1: Вот такие рок-фактик вам еще.
2: Так, але мы не про эту композицию, мы трошки про іншая вось. Калі што, можете зазірнуць наш телеграм-канал, там паглядзець пра кампазіцыю, падказачку паслухаць. Альбо дачакацца, калі чарговая падказка прагучыць у эфіра. Мы пакуль паслухаем музыку і вернемся хутка з пенай дзён, што назбіралася.

кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.

0: Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рукавика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, среда и пятница. У 7.50 и 20.20.
1: Отпрацавали, избираетесь ехать с працы до дому? Навигатор у допомогу. Кожный будний день с 17 до 19. Слухайте на радио «Столица».
0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культ поход». У эфиры кожную пятницу у 15:50. Скандалы, мифы и дивные звычки зорок у рубрицы «Рок-факт». Кожный будний день у 7:40 и 21:40 на радио «Столица».
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларуская синхроністка Василіна Хандошка выиграла другі медаль на чемпіонаце Европы по водных видах спорту у Парижі. 4 жніўня солістки разыгралі медалі у технічной программе. Беларуска заняла другое место сярод 16 дзяўчат. От пераможца Василіну отделили менш за 25 сотых бала. Днем ранее представница нашей краины завоевала звание чемпіонки Европы у адвольной программе. Ранее у своей карьеры Хандошка тройчы становилась призером чемпионата света. 2024 год – бронза, 25-е – сребра и бронза. 6 годов тому на континентальном форуме у Венгрии она была третьей у техничной программе. У сезоне Кубка света этого года по синхронным плаванию Василіна выиграла 6 узнагород – золото, 4 сребра и 1 бронзу. У Василіны спортивные гены. Яе батька шматразовый чемпион Беларуси по плаванию. Яна у дзяцінстве так само зрабила выбор на карысть водного виду спорту, але не пошла по шлядах таты. Часом доводилось тяжко, але еще ни разу не хотела кинуть синхронное плавание. Не зломала нават отличение с команды. Яна протягивала упарто тренироваться, ездила на сборы у Россию и примусила ставиться до себе серьезно. З іншага боку, сям'я Василіны актёрская, мама рэжысёр, працавала ў Маскве. Цяпер яна для дачкі шукае розныя вобразы ў праграмах, музыку. Была жар-птушка, потым ад заходу да світання вобраз спакусніцы. Мама вельмі дапамагае ў развіцці. Бабуля-легенда, заслужаная артыстка Беларусі Тамара Мужэнка, якая шмат гадоў іграла ў тэатры студыі кінаактёра і выканала десяткі роляў. Менавіта бабуля той чалавек, які спарадзіў у Василіне артыстку, прызнавалася тая журналістам. З дзяцінства пастаянна хадзіла на яе спектаклі. Любімы, вельмі простая гісторыя. Бачыла яго десяткі разоў. Мы былі лепшымі сябрамі.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Самое доброе, самое широе привитание досылаем усім аматорам рока и усім аматорам радио столица. В нашем эфире начинается шоу «Ну и денек» в студии ведущая Алла Иванова и гукорежиссер Лариса Мараева. Сегодня середа, и это той самый день тыдня, когда минулые выходные прошли, а наступные еще не показались на горизонте. Тому в этот день проведем, как звичайно, 2 часа чудовного рока, рок-музыки и цікавих информации про рок-выканавцев. Долучайтесь. Тем больше, что сегодня есть цікавая нагода, как завсёды, до речи, день блогера. И мы поговорим, кто со знакомитых рок-музыкантов активно ведет блоги, який контент цікавить фанатов у социальных сетках рокеров. Долучиться до нашего обмеркования, до коммуникации можно у телеграм-канале «Радио Столица», и до телеграм-канала долучиться можно по номеру +375 33 996 7002.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, что у телеграм-канале «Радио Столица» у нас идея голосования у пятерцы топ-рок-фактов. Мы обираем самый цікавый факт про рок-выканавцев-блогеров. И нагадаю, коротенько, те рок-факты, которые мы с вами подробязно разобрали. Это Андрей Князев, лидер гурта «Князь», який вяде блог и официальные сторонки у нескольких социальных сетках. Там делится и творчестью, и некими житевыми подеями. Серж Танкян, лидер гурта «System of a Down», так само присутничает в социальных сетках. Публикует анонсы музычных релизов, фрагменты новых треков. Ну и покольки мае армянские корни, то, конечно, делится в сетце рецептами армянских страв. И высветлили, что фанаты рока так само у социальных сетках неверогодно активные по всем свете. Относенных до самых разных популярных рок-гуртов, яны ведут тысячи персональных блогов, сайтов, пабликов, где собирают всю махчимую информацию про своих кумиров. Ну и теперь наступная история про Дэйва Грола. В 2021 году этот музыкант, фронтмен гурта Foo Fighters выдал автобиографичную книгу «Оповядальник. Успомины барабанщика Нирвана и фронтмена Foo Fighters», якая вышла с его популярных, да речи, аккаунта с байками в социальных сетках. У период пандемии музыкант завел особенную сторонку в интернете и у тем блогу почал публиковать короткие смешные житевые замалевки со своего минулого. Например, об тем, как его не пустили у стрип-клуб, яким володали музыканты гурта «Пантера», из-за того, что он стратил паперник, який ему вернули только про 10-годие. Те про то, как после одной неудалой спробы запуску святочного фейерверку на День Незалежности США, больше с пиротехникой он справ уметь не хоча. Як он джемовал с Игги Попом и выступал на церемонии вручения премии «Оскар», грал на барабанах у гурте Тома Петти и сустракался с Полом Маккартни у Роял Альберт Холли. Ну и, конечно, усялякие иншие истории. Вось менавіта фанатам гэты блог Грола спадабаўся, і яны натхнілі музыканта ператварыць гэтыя пасты ў сапраўдныя мемуары.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: денек на радио «Столица».
1: Сябры, еще одна история апошняя, заключная на сегодня у нас засталася про блогерство и вугле про социальные сетки. Вось, мы догэтуль с вами высветляли, что многие рок-музыканты, яны активно присутничают в социальных сетках, есть их свои блоги, сторонки, делятся яны самым разным контентом. А вось Брус Дикинсон, вокалист Iron Maiden, резко критикует социальные сетки и называет их знясильвою. Музыкант признается, что у яго, у приватности, физично няма магчимости и жадання гутарить с мільйонами людей. А телефоны и іншие гаджеты перешкаджают людям мець зносіны у реальном житті. До того ж, постоянное их використання уплывае на психику. Подчас выступления музыкант закликает фанатов прибирать смартфоны у кишеню и глядеть концерт. Артист подкресливая, что в такий момент ему потребна эмоциональная отдача от публики, а не поднятые вверх экраны. Ну и, до речи, еще на завершении такая опошняя новина об творчести Бруса Дикинсона. Он завершил в студии Дэйва Грола запись вокалу для своего чергового альбома, выход якого запланованы на початок 2027 года. Это будет 8-й релиз у сольной дискографии музыканта. Теперь все 5 топ-рок-фактов вы ведаете. Голосование еще у нас протягивается в телеграм-канале «Радио Столица». Мы обираем самый интересный факт про рок-выканавцев-блогеров.

0: Музыка твоей души.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Є локація на радіо «Столиця».
1: А поехали за 16 кілометрів від Вітебска. У місце вельми прыгожае, загадкавае і энергетычна моцнае, звязанае з імем вядомага рускага мастака Ільі Рэпіна. Тым больш сёння, 5 жніўня, яго дзень нараджэння. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалокація.
1: Куды едзем? У музей сядзібу Ільі Рэпіна у Здраўнёве. У архіўных дакументах гэта месца ўзгадваецца ўжо з канца 18-га стагоддзя. Тады гэта была вёска, што ўваходзіла ў склад вялікага маёнтка. Расказвае наш гід вучоны сакратар Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Валерый Шышанаў.
2: Разныя названі: Драўнёва, Сафіевка, Малая Койтава, Здраўнёва. І в канце канцов закрепілася іменна Здраўнёва. І гэта назване вернула іменю іменна Рэпін.
1: Закономерна пытанне, чаму Ілья Яфімавіч набыў менавіта Здраўнёва. І гэта дакладна невядома, ёсць некалькі версій, якая з іх бліжэйшая да праўды адназначна не скажаш.
2: По переписке прослеживается, например, что после того, когда Рэпін продал свою известную картину «Запорожцы», у него появились деньги, он решил осуществить свою мечту о приобретении имения, искал себе подходящее имение в окрестностях Петербурга. И вот в одном из писем, письмо датируется 26 апреля 1892 года, упоминает о том, что не смог подыскать себе подходящее имение. А уже 1 мая он побывал в Здравнево, он пишет о том, что вот ему очень понравилась эта местность. И что произошло за эти вот буквально 4 дня? Кто ему подсказал о существовании Здравнёва? К сожалению, мы не можем установить, в переписке это не упоминается. Но так или иначе, это случилось. На момент покупки это было довольно запущенное имение. Бывшая владелица Софья Яцкевич была одинокой женщиной и уже пожилой, и не могла заниматься достаточно большим хозяйством. 180 тем земли, 40 коров, лошади, молотилка. Конечно, это требовало определенных усилий.
1: Мастак Рэпін с энтузиазмом узяўся за новую господарку. Працавалі на Бярэшную, перабудавалі сядзібны дом, а яшчэ сучаснай мовай кажучы, добра ўпарадкавалі прылеглую тэрыторыю.
2: Асобна в первые годы Рэпін с увлечением занимался хозяйством, даже сам иногда принимал участие в работах. В переписке упоминается, что Рэпін работал и лопатой, выравнивал дорожки, дробил щебень, сам составлял, сохранился такой автограф, таблицу севооборота. Но позже все-таки ему немножко хотелось больше внимания уделять искусству, был нанят управляющий имением, и, конечно, у Рэпина появилось больше времени. Но известно, например, что Рэпин вставал очень рано, в 4 утра и даже раньше, как, в общем-то, и в крестьянских семьях в то время начинался рабочий день. Он уходил и в поле, наблюдал за ходом работ и не расставался при этом, конечно, и с карандашом, с бумагой. Сохранилось большое количество рисунков, на которых запечатлены вот эти сельские занятия.
1: Важна сказаць, што Ілья Рэпін не імкнуўся атрымліваць прыбытак ад гаспадаркі, хоць, вядома, гэта і было важна.
2: Потому что нужно было имение как-то содержать. У Рэпіна были наемные рабочие, которые были рады тому, что вот здесь можно было и подзаработать. Рэпін хорошо платил, не так дорого продавал излишки своих продуктов. Поэтому в целом все были довольны. И Рэпін иногда он писал в письмах, что ему было забавно слышать, как крестьяне благодарили его. Благодарем, барин, благодарем. И он даже так тоже иронически писал, что, может быть, даже стал бы богатым человеком.
1: При этом Илья Яфимович не хотел стать паном. Яму по духу были близкие яго сяляне.
2: Хотя они и называли его барином, может быть, даже с крестьянами, он был ближе, чем с местными помещиками. Во всяком случае, так это в литературе обычно и подается. Крестьяне понимали то, что он им близок, поэтому была между ними и дружба, была и помощь. Особенно это проявилось уже в 20-е годы, когда в 18-м году бывшие помещики своих имений выселялись, и тогда же, летом 18-го года, сюда приехала младшая дочь Татьяна Ильинична. И она писала о том, что крестьяне заступились за них, они говорили о том, что Рэпин никогда барином не был, он также работал, и в конце концов семья была оставлена в этом имении. Хотя, конечно, это было очень трудное время. Через все волны раскулачивания, выселения близкие Рэпина прошли.
1: Здраўнёва дзесяцігоддзямі заставалася ў запусценні. Сядзібу пачалі аднаўляць у другой палове 1980-х. Музей стварылі ў 88-м, але адноўлены будынак у 95-м знішчыў пажар, і толькі праз 5 гадоў Здраўнёва зноў сустрэла наведвальнікаў. У сядзібе цяпер рэгулярна праходзяць розныя пленэры, традыцыйнымі становяцца фестывалі, сустрэчы, але каб завітаць сюды, не варта там чакаць асаблівай нагоды. Сам музей, ліпавая алея, пейзажы, усё для таго, каб адпачынак цела і душы ў гэтым цудоўным, ціхім і маляўнічым месцы атрымаўся выдатным. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.

0: там на дворе?
1: Навигатор. Сябры, вітаю, меня зовут Василь Данилов, и расскажу вам, что там завтра на дворе. Будем отзначать сусветный день горчицы. Кто горчицу любит, то и в острую правду стрывая. Минск плюс 33-35, пирамидная облачность, без опадков, только в другой половине дня махчимые краткочасовые дожди. Горчица маленькая, да и моцная, ледь перебольшишь, и весь обед не у радость. Гродно плюс 31-33, пирамидная облачность, краткочасовый дождь. Без горчицы и сосиска, просто хлеб с мясом. Брест плюс 36-38, переменная облачность, краткочасовый дождь. Горчица не кричить, а пяче, вот что значит тихая сила. Витебск плюс 31-33, переменная облачность, краткочасовый дождь. Добрая горчица в меру, лыжка для смака, две для отваги, три для подвигу. Гомель плюс 37-39, переменная облачность, без истотных опадков. Не все вострая горчица, але все вострое тут же с ее поравновывают. Могилев плюс 33-35, переменная облачность, без истотных опадков. С горчицей навод будни становятся ярчейшими.
2: С тобой у дороги Радио 101.5.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор. Сябры, вітаю, меня зовут Василь Данилов, расскажу вам, что там завтра на дворе. Будем отзначать сусветный день горчицы. Кто горчицу любит, то и в острую правду стрываем. Минск плюс 33-35, пирамидная облачность, без опадков, только в другой половине дня махчимые краткочасовые дожди. Горчица маленькая, да и моцная, ледь перебольшишь, и весь обед не у радость. Гродно плюс 31-33, пирамидная облачность, краткочасовый дождь. Без горчицы и сосиска, просто хлеб с мясом. Брест плюс 36-38, переменная облачность, краткочасовый дождь. Горчица не кричить, а пяче, вот что значит тихая сила. Витебск плюс 31-33, переменная облачность, краткочасовый дождь. Добрая горчица в меру, лыжка для смака, две для отваги, три для подвигу. Гомель плюс 37-39, переменная облачность, без истотных опадков. Не все вострая горчица, але все вострая тут же с ее поравновывают. Могилёв плюс 33-35, пирамидная облачность без истотных опадков. С горчицей навод будни становятся ярчейшими.
2: Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. У Совете Республики вручили узнагороды за содзейнічанне организации проекта «Тягник памяти 2026» и 13-го форума регионов Беларуси и России, поведомляя Белта. Грамоты, подяки старшини Совета, а так само памятные медали отрымали 35 представников держорганов и организаций. Усе яны унесли свой уклад у поспяховое проведение мероприемствау. Отзначается, что на полях форума были подписаны контракты на сумму амаль 2 миллиарда рублев, а проект «Тягник памяти» сёлета объединил представников 200 народов. Выпадков агрессии с боку живёл относно человека у белорусской частцы Беловежской пушчи не назирается, заявил наместник генерального директора национального парка Юрий Рой. Так он прокомментировал инцидент на польском боку пушчи, где зубр напал на мужчину. По словам специалиста, менавіта сам человек может спровоковать живёлу на агрессию. При этом подобные выпадки не выключены и на территории Беларуси, коли люди не будут выполнять нормы поводин у дикой природе. У Мінску падчас аператыўна-профілактычных мерапрыемстваў з незаконнага абароту канфіскавана звыш 2 кілаграмаў наркатычных і псіхатропных рэчываў, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ. Выяўлены 32 злачынствы па лініі наркаканконтролю, з якіх 22 звязаны са збытам наркотыкаў. Затрыманы адміністратары 4 інтэрнэт-магазінаў, а таксама замежныя грамадзяне, якія ўдзельнічалі ў распаўсюджванні псіхатропаў па тэрыторыі сталіцы. На национальном олимпийском стадионе «Динамо» стартовал открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике с уделом гостей из России, Ирана и Узбекистана. У первый день турнира были разыграны 16 индивидуальных комплектов узнагород. Беларусы перемогли у 9 финалах, россияне у 6, иранцы у 1. Завтра отбудутся 20 финалов. Выники Кубка Беларуси в умовах отхиления наших и российских легкоатлетов от старта у нас у светной арене будут приравнованы до выников чемпионату Европы. По данных Белгидромета, 6 жнивня у Беларуси чекается переменная облачность. Ночью первоважно без опадков, раницей и днем по полночным заходе короткочасовые дожди. Местами навальницы с моцными дождями, градом и порывистым ветром. Ночная температура по ветра плюс 15-23, у день от 28 по полночи до 40 по полдни. У областных центрах у четверг чекается. У Витебску и Гродне плюс 31-33, у Могилеве 35-37, у Бресте 36-38. У Гомеля 37-39. У столицы у ночи 21-23 без опадков, у день 33-35, у другой половине дождь и навальница.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Участки для голосования на выборах у Держдуму Российской Федерации будут открыты во всех белорусских областных центрах, а так само у Бобруйску, поведомили у посольстве России у Беларуси. Удел у их могут принять полнолетние граждане России, которые постоянно проживают або часово находятся у нашей республики. Выборы отбудутся 20 вересня. Витебские мытники спынили спробу увозу у Беларусь наркотиков, поведомили у Державном мытном комитете. На автотрассе М1 был спынен легковый автомобиль. После того, как на машину зреагировал службовый собака, у особистых речах кировцы знайшли гашиш, а у одного из пассажиров пристосование для уживания наркотиков. Кировцы затриманы, относно его распочата криминальная справа. Команда по тактичной стрельбе «Минск Хаус» отримала другую перемогу на гульнях будущей 2026, которые проходят у Астане, поведомляя Белта. Белорусы оказались мощнейшими за команду «Новак» с Казахстана. Завтра у опошнем туре группового этапа меншане будут змагаться с представниками Турции. Поединки у тактичной стрельбе складаются с виртуальной и физичной часток. Спочатку удельники гуляют у компьютерный шутер, а потом переходят на арену для лазертага, где для перемоги треба выиграть 6 раундов. Американская ракета Falcon 9 урезалась у месяц на хуткости каля 8000 км за годину и утворила новый кратер, поведомляя Newsbuy. После завершения основной миссии ступень не была сведена с орбиты, а под уздением гравитации упала на сподорожник Земли. Как отмечают навыковцы, в облако пылу не несе погрозы для нашей планеты. Наоборот, специалисты плануют вывучить параметры воронки, каб лепш зразуметь динамику ударных процессов и поводины космичного смеття. По данных Белгидромета, 6 жнивня у Беларуси чекается переменная облачность. Ночью переважно без опадков, раницей и днем по полночным заходе короткочасовые дожди. Местами навальницы с мощными дождями, градом и порывистым ветром. Ночная температура поветра плюс 15-23, у день от 28 по полночи до 40 по полдни. У областных центрах у четверг чекается. У Витебску и Гродне плюс 31-33, у Могилеве 35-37, у Бресте 36-38, у Гомеля 37-39. У столицы у ночи 21-23 без опадков, у день 33-35, у другой половине дня дождь и навальница.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Я дышу с тобой вместе, слышишь? Я целую твои ресницы.

0: Столица ТОП-10.
1: Evanescence займаюць 8е месца со своим масштабным треком Sanctuary. Гэтая композиция идеально подкрэслівае ўсё, за что коллектив атрымаў сусветное признание и шматлікія премии. Магутные симфоничные оркестровки, тяжкие альтернативные рифы и, конечно же, непараунальный готичный образ и чароўный лиричный голос Эмили. Праца, якая уже стала выдатным узором сучасного симфа-рока.
0: Номер 8.

0: Столица ТОП-10.
1: Шостый радок займаюць Enemy Inside. Композиция R.I.P. от гэтых модерн-металистов с Германии протягивая набирать обороты. Гурт працуя на стыку альтернативы и темного металла. Трек вылучается с сучасными агрессивными гитарами и, конечно, могутным жаночим вокалом, які просто разрывая эфиры.
0: Номер 6.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Столица ТОП-10.
4: Першую пятерку открываюць лідары американскага гру-метала Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Гэтыя брутальныя хлопцы з Лас-Вегаса ніколі не здраджваюць свайму стылю. Перад намі іх класічны баявік, дзе жалезны рытм Золтана Баторы і непаўторны харызматычны рык Айвана Мудзі ствараюць сапраўдны энергетычны ураган.
3: Нумар 5.

0: Столица ТОП-10.
1: На четвертом месте гурт «Луна» с композицией «В этой тишине». Гэтая праца вылучается неверагодным узроўнем шчырасці и глубокой лирикой. Коллектив заўсёды славился своим бескомпромиссным и вострым подыходом, але менавіта у гэтым треку на первый план выходит пронизливый, познавальный вокал Лусіны Геворкян, який литерально примушая задуматься кожного слухача.
0: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица.by.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Про рок. Про вельми добрый рок.
4: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Мэрлін Мэнсон працягвае здзіўляць прыхільнікаў перад выхадам сіквела альбома One Assassination Under God. Услед за выпускам размеранага сінгла Exit Wound ён прадстаўляе Front Toward Enemy. Гэта фірменны баявік у духу больш ранняй версіі творчасці музыканта з індастрыал рыфамі і напружаным прадакшнам Тейлора Бейтса. Назва трека адсылае да папярэджэння на супрацьпяхотнай міне «Клеймор». «Front Toward Enemy» значыць «тварам да ворага». А сама кампазіцыя даследуе тэму ўнутранага супрацьстаяння, псіхалагічнай вайны, самаразбурэння і гатоўнасці сустрэць небяспеку тэт-а-тэт. Слухаем навінку і даследуем філасофію індастрыал-рока.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Сталица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Бярэзінскі біосферны запаведнік. У яго зоапарк плошчай 12,5 гектараў. Жыхары тут свае з беларускага лесу. Нікога экзатычнага, хоць па мянушках і не скажаш. Адзін воўк вітас, чаго каштуе. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
2: Из интересных, это, конечно же, две медведицы, Умка и Василиса. Это зубр у нас живет. Есть еще лань, олень благородный, кабаны дикие. Ну и зоопарк домашних животных, он тоже здесь в составе нашего лесного зоопарка. Там уже те животные, которые содержатся дома в хозяйственных целях, в первую очередь. То есть собачки и котики там отсутствуют. Там кролики, там поросята, коза, и птица.
1: Не берусь я сказать за усих, не с усими познакомилась я, але у многих жихаров зоопарка есть имя. Называют разными способами. Казвае наш гід, спецыяліст па турызме Бярэзінскага біасфернага запаведніка Александр Волчак.
2: Кого-то называет ветврач, кого-то коллегиально называем. Самцов, как правило, называют в честь водителей, которые их сюда привезли. Поэтому все зависит от животного. От, в первую очередь, пола и, собственно, истории его попадания к нам. Савелий, зубр, олень Леша, лань Борис, волк Витас. Потому что воет в разных тональностях. Он когда воет, такое ощущение, что стая воет.
1: И убачить гэтага Витаса задача не той, как зорочкой, але постараться треба. Чаму? Тому что территория, на якой он живе, великая.
2: Маленьких клеток у нас нет, у нас большие вольеры, потому что мы должны максимально точно повторить их естественные условия обитания. Они и так к нам попали по разным причинам. Ну, кто-то болен, кто-то травмирован, кто-то там с машиной познакомился. Ну, разные истории попадания. У каждого животного она своя. Но рассказывать тут прям долго.
1: А коли коротко, то не от счастливого життя яны трапили у зоопарк. У кожного нечто здарылось, и у кожного своя сентиментальная история, якая провела у Бярэзінскі біосферный заповедник, где яны дома.
2: Их кормим и ухаживаем, и даем возможность людям угостить животных. У нас на входе в зоопарк можно купить угощения. Почему мы их продаем сами, а не разрешаем со своим? Потому что люди иногда приносят то, что, в принципе, животным нельзя есть. К примеру, шоколадные конфеты. Для некоторых животных это ужасный яд, но хоть и вкусный. Поэтому мы вот продаем, можете походить, поугощать их. Они, конечно, хитрые уже стали, они все уже, как это сказать, просекли фишку. Если люди приходят со стаканчиком, подходят ближе к забору, чтобы полакомиться там яблоком, морковкой или капустой. А так у нас есть ветврач, который смотрит за этими животными. За ними каждый день наблюдают пристально. Поэтому все у них хорошо.
1: Приезжайте у гэтаму пэўніцца, познайомиться с жывёлами, покормить их, прислухаться. Можа, что цікавае расскажуть про свое життё, быццё. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.